0: Че си нескончно усамлен, заволи отсотности другега сончнега обличия усамлен. Я то би рекло, нескончно, че си усамлен. Точно то?
1: Не разумем.
0: Я студи не.